0: отгал, не перми, не отгал, не перми, не отгал, не перми, не отгал.
1: Ламба!
2: Юсю, бедуй!
1: Адреналином!
2: Банга!
1: Кашкаш! Тикрай! Добар, гоуси!
2: Ляпа!
1: Не дай, стука, ударите, дай, пижулей! Не ся ира!
3: Ча ира!
4: Ча ира!